любителям танцевальной музыки посвящается новый сборник Planet Hit 14, Erotic W, Африка Бамбата, BB Nation. И это только часть из того, что вы услышите. Студия Эхо Планеты представляет.

дамы и господа, с вами вновь студия Эхо Планеты и самое лучшее и новое из мира танцевальной музыки.